Маленька, о, майка, за примере била, све удала и све и женила. Майчина е любов желя пуста, све